вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание.
2: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября. 18+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Хроники на Радио ДФМ. Бум, шакалака, дратути, ди комьюнити. Если твой кофе сегодня нуждается еще в одном кофе, чтобы сварить тебе кофе, срочно переходи на живые будильники.

0: Выкручивай звук на максимум. Это Магний B6 шоу.
1: Разбудильники. Полезные для здоровья. Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец. Я была Мерио Куланджа.
1: Принимай нас в неограниченных дозах.
0: Бодрым, да. Уж полезный. Магний B6 шоу, если что.
1: Я, кстати, начала пить курсом.
0: Молодец.
1: Вчера получила отзыв на нашу работу, Саймон.
0: Ух ты. Вау.
1: Прекрасная девочка Маша живет в Мурманске. Ей 12 лет. Она оставила голосовое сообщение в ВК, где рассказывает, как мы спасаем ее утро. Даже когда у нее контрольш по математике и нормативы по физре в один день, она просто просит включить умную колонку радио DFM. Там мы, и все. У нее настроение улучшилось. Школьные ее сложности легче переживаются.
0: Я очень тронут вообще от души. Как зовут еще раз?
1: Тебе передавала привет, Маша.
0: Маша, вообще от всего сердца, черного перца, тебе гладкого, суперского дня в школе. Без униния и хандры вообще.
1: Говорит, уже достала она ее. Но потом будешь вспоминать, я думаю, с теплотой это время.
0: Ну, в общем, мы очень гордимся, что ты нас слушаешь. Подключай всех подруг, друзей и родственников. Вот, мы будем рады.
1: Ну, вот и для чего мы с тобой работаем.
0: Да.
1: В 5 утра встаем, к 7 приезжаем, чтобы людям было чуть полегче и подобрее это утро, каждое утро.
0: Сегодня я уже получил такую дозу вообще энергии и кундалини, что хочется работать даже 4 часа, уже не 3.
1: Это всегда нужно сноску говорить. Ребята, энергия кундалини.
0: Да.
1: Это термин из йоги.
0: Да.
1: Ты прокачиваешь свою корневую чакру. Да, просто Саймон просто лепит это слово. А тебе часто прилетают фидбэки по работе? Ну, я знаю, что да. А трогательные какие-нибудь?
0: Очень трогательные. Даже есть такие вещи, которые в эфире я даже не могу говорить. Как человек мне рассказывал, как спас жизнь ее, ему, да, или ему жизнь, да?
1: Ему, да.
0: Ему. Просто я стою в прострации. Я очень много фидбэк получил, и я осознаю мое признание уже в этой жизни. Это только позитив. Тут только позитив. Вообще, народ, ничего другого вообще ему не надо. Просто позитив. Потому что и так, ну, жизнь, ну, непростая.
1: Давай реализовывать эту миссию, продолжай дарить позитив людям, а еще пробушку. Это наша музлотерапия. Если сложно проснуться тебе или твоему другу, заказывай. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах делай то же самое.
0: Да, только позитива, как Зумер бы сказал, только плюс вайб. Так что это плюс вайб шоу.
1: Разбудилники.
0: Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Это я, брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец.
1: Кому заказали пробушку, будем выяснять. Видим ваши заявки в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Да, у нас есть Анатолий. Доброе утро, он пишет в нашем мессенджере. Из города Ростов-на-Дону. Так, пусть ваш день будет добрым, а вечером сходите вкусно поешьте. Такое вот напутствие от мемолога Анатолия. Ага, он еще и мемолог, кстати.
1: О, мы коллеги?
2: Да, вообще. Даже, может быть, скоро, возможно, друлега. Мы же не знаем, да?
1: Возможно.
2: Вау. Ну что ж, ну, съездим, поедим.
1: Покушать мы любим.
2: Да. Let's go.

0: Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моих сыночков Таира и Усмана. Скажите Усмана, чтобы не грустил, а то не хочет ехать в садик. Лисан.
1: Кстати, у нас и немало людей в Нигерии по имени Усман.
0: Да?
1: Да, да, да. Это оно имя универсальное. То есть, так что Усман и кто?
0: И Таир.
1: И Таир. Ну, включите тусовку. Let's go.

0: Гофман. Ну что ж, дальше читаем следующий коммент от Катерины. Очень нужна пробушка всем водителям. Она пишет, что проснулись в такую рань и должны стоять в пробках. Включите нам что-то бодрого и веселого, пишет в нашем мессенджере Катерина.
1: Катя, Саймон, доброго утра вам. Передайте, пожалуйста, привет сыну Арнольду. Пусть его день в школе будет веселым, легким. Его мама Юля, папа Тимур. Заранее спасибо.
0: Вау. Ну что же, приветик, Арнольд, не Шварценеггер. Let's go!

0: Танцуют все.
1: Yeah.
2: А это телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, если хочешь поиграть. Классно провести время и забрать еще подарок от Радио ДФМ.
1: Пока трек играет, давай еще разок, что ли, да?
2: +7 495 956 101.2.
1: Всем самого лучшего дня, который сегодня зашел, да? Ну и запомни, это шоу
2: «Разбудилники».
1: Ladies and gentlemen, ты, дорогой, дорогой.

0: Ради ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АПО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутебанк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные мотор. Моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые.
2: Шака була! Бонжур, абажур, димир! Это мы, твои акустические будильники с ароматом бодрости под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь утилизатор кофейных зерен Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России диджей Саймон.
2: Оу, начинается фейкометная игра «Фейканутые».
3: Играть с нами будет Александр из Томска. Саша, привет!
2: Hello, Саша!
4: Всем привет!
2: И...
3: Оцени свою фейканутость от 1 до 10.
2: Фейкометность.
3: Ну, уровень креативности. Ладно, давайте так сформулируем.
4: 7-7.
3: 7-7? О, нормально. Это почти заявочка на успех.
2: Почти 3 топора.
3: Мы просто любим сходить с ума, придумывать несуществующие предметы и даже профессию. И сейчас предстоит сделать то же самое. Игра «Фейканутые». В течение минуты мы с вами, ребята, вместе придумываем несуществующие отделы на работе.
2: Вау, их же так мало, сама понимаешь, да? Надо, надо побольше,
3: надо побольше,
2: да? Конечно. Ну, как ты начнешь, кажется.
3: Хорошо.
2: Вот. Саша, тебе послушайте, ему уже легче будет. Так, Саша, ты идешь следом, а потом я закрываю вот этот круг. Вот, если что, я Неро Пеперончино.
3: На ком прозвенит гонг, тот продул, ребята.
2: Окей.
3: Поехали.
2: Ready, steady, go. Не на ту кнопку, как и я, да?
3: Да.
2: Жмала, нажимала.
3: Давайте включим таймер.
2: О, погнали, Кать.
3: Так, ребята, отделы по защите нервной системы. Знаете такой?
2: Очень нужный отдел.
4: Отдел по закручиванию канализационных люков.
2: Ёшкина мама. Бро, ты слишком креативный, забирай приз.
3: Давай замыкай наш круг.
2: Ну, у меня просто отдел сплетен и внутренней разведки.
3: Отдел дедлайнов, самый страшный.
2: Ой, страшный вообще, назвал, у меня уже мурашки.
4: Отдел по разрезанию кирпичей.
3: Вау.
2: Бро, я потом спрошу, кем ты работаешь? Так, у меня будет отдел корпоративного нитья.
3: А, хорошо. Я потом поныла. Давайте отдел сплетен.
2: О, yes,
4: отдел по перевязке тормозных систем.
2: Вау. Блин, бро.
3: Замыкай наш круг, товарищ.
2: Так, у меня будет отдел бурной имитации... Не, отдел имитации бурной деятельности.
3: О, я там давно работаю.
2: Это ты проиграл или я? Я не понял.
3: Это ты проиграл.
2: Да, и тебя забрал с собой.
3: Ну, мы с тобой, у нас договоренность, да. Кто тонет, тот с собой.
2: Да, конечно.
3: Другого
2: забираю. Это не получится у нас, как в «Титанике».
3: Мы поздравляем тебя, Саш, с тем, что ты побеждаешь в игре «Фейканутые» и забираешь подарок от радио ДФМ.
4: Спасибо большое, всем привет.
2: Саш, ну ты реально скажи, кем работаешь? Ты очень креативный.
4: Юрист.
2: Люди, которые рэп читают в зале суда, я понял. Красавчик. Ну что ж, у тебя есть секунд, скажем так, 7,5 на приветики.
4: Всем привет Томичам, привет супруге Елене, сыну Максиму и городу Ураю в Хмау.
3: Вау.
2: Йоу.
3: Томск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему вы сначала говорите, что с едой играть нельзя, а потом вешаете лапшу на уши?

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Чик-чик-бум! Привет, ули, бодрули, ди планетище! Здесь мы бесплатные спонсоры твоего открытого левого глаза. Зато мы шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Начинается мемоскоп. Прогнозы, которые заставят пессимиста задуматься, а не зря ли я ною?
3: Звезды расскажут, какая ты сегодня порода собаки.
2: Wow, is that dog day? Ну, день собак, let's go, овнам что?
3: Сегодня вы питбуль, энергия, напор, и лучше не вставать у вас на пути.
2: Я давно их не видел на улицах.
3: Питбулей?
2: Да.
3: Я частенько, кстати.
2: Серьезно?
3: У соседей.
2: Ну, они довольно агрессивные собачки-то.
3: Да, там их надо воспитывать.
2: Угу. Так, тельцы?
3: Сенбернар.
2: Даже еле-еле выговаривать, что за собака такая?
3: Добряк, который бежит туда, где есть еда и уют.
2: Что за симберня?
3: Симберня какая-то.
2: Надо же, окей, примем как есть. Близнецы.
3: Вы неугомонный, как Джек Рассел. Одна лапа тут, другая там.
2: Ты знаешь, у меня в доме есть Джек Рассел. У меня той пудел, у меня бодри распят.
3: Да?
2: Да, поэтому я даже не знаю. Вот, может, собаку перепутали, то есть качали другую кровь, я не знаю. Раки.
3: Сегодня вы лабрадор, душа компании. Обнимете всех и еще принесете мячик.
2: Yeah. Львы.
3: Вы борзая. Порода-то борзая, а поведение борзое. Можете себе позволить.
2: Борзая, слушай, столько пород собак в мире-то. Борзая, то есть совсем бордрая, да? Борзая, да?
3: Борзая.
2: Борзая. Окей, борзая. Дальше у нас кто? Львы?
3: Девы.
2: Девы.
3: Вы немецкая овчарка. У вас все под контролем. Всех проверили, порядок навели.
2: Виси.
3: Корги. Даже если отсидите пятую точку на рабочем месте, то в виде сердечка.
2: А где кроличья такса?
3: Нету.
2: Но надо найти, то есть, может, для змееносцев сегодня будет. Так, скорпиончики.
3: Сегодня вы доберман. Девиз дня – бояться, значит, уважают.
2: Угу. Стрелцы.
3: Хаски. В ваших глазах можно утонуть. Пользуйтесь способностью выпрашивать то, что нужно одним только взглядом.
2: Вау, хаски клевые. Слушай, хаски и лайки, они же похожи, да, чем-то, да?
3: Да,
2: глазами, глазистые такие, да?
3: Да, голубоглазые.
2: Голубоглазые, да. Так, козероги.
3: Сегодня вы ротвейлер. У вас на лбу написано, кто тут главный.
2: Знаешь, как по-английски произносится? Ротвайлер.
3: Ротвайлер.
2: Да.
3: Как будто женское имя.
2: Really? За такой собаки грозной. Окей, водолей.
3: Далматинец. Уровень привлекательности зашкаливает. От вас невозможно отвести взгляд.
2: Есть знакомые, которые М меняют на букву Б. И не далматинец уже получается. Поняла, да?
3: Не надо время.
2: Букву М меняешь на букву Б и получается что-то другое. Так, все?
3: Рыбки.
2: А, рыбки, окей.
3: Сегодня вы кто? Колли. Вы сама грациозность и чувство легкого превосходства над другими.
2: Да, там самая умная, да?
3: Ну, наверное.
2: Да, да, на первом месте. Бордюр Колли. Вот. И, ну что ж, кроличья лапка, кроличья такса.
3: Ну, ладно, змееносцам достается.
2: Да, и что скажешь по этому поводу?
3: Вы попытаетесь запрыгнуть на диван, но безуспешно.
2: А, ну теперь, теперь твоя мама будет наша Настя, линейный продюсер. Она, кстати, себе такую собаку недавно купила.
3: Которая скоро окажется у нее дома.
2: Да, да, да. Ну что ж, бордюр Колин, кроличья лап, такса. А где той пудел, Катя?
3: Нету!
2: Блин, это полный косяк сегодня. Изи за тобой придет. Моя Изи. Ну ладно, Изабелла, пока. Мемоскоп только что был в эфире еще раз.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Ну что ж, хорошо. Пойдем на танцпол, пока потанцуем, да?
3: Так красиво. Давай сделаем это.
2: Ладно, надо поработать.
4: Да, шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Киносай». Это киновселенная, где никогда не заканчиваются кинорекомендации.
2: Оу.
4: Какое годное кино. Посмотри, Сай.
2: Ну что ж, по музыке уже понятно, что сегодня в «Киносай» два фильма. Один, ого, очень старый. А второй – подгон для всей семьи, но с подвохом. Так, а если ты снова уснул на этапе выбора кино, надеюсь, ты хотя бы выспался. Ну и заодно прекращаю уже мучиться. Помогу с подборкой кино в мессенджере DJ MC Simon. Итак, начнем со старого фильма, который, кстати, подарил миру слово «газлайтинг». Да. Называется он «Газовый свет». В оригинале «Газлайт». 1944 года выпуска.
4: Именно с тех пор мы узнали термин газлайтинг?
2: Да, но до России чуть позже дошла.
4: Ну, как сказать, чуть.
2: Да, но в английском мире об этом уже знали все. Но фильм о том, как муж пытался доводить жену до нервного срыва, чтобы потом монетизировать ее безумие.
4: А стандартное поведение мужа. Так, а что он там делает?
2: Дальше уже будет спойлер. Я просто скажу, что актриса Ингрид Бергман получила Оскар за свою роль в этом фильме.
4: Хотя бы ради этого стоит посмотреть.
2: Далее! От старого переходим к новому семейному кинчику с подвохом. Называется он «На краю Оук-стрит».
4: На краю улицы?
2: Да, но по выражению твоего лица ты еще не смотрела.
4: Не смотрела и не слышала о нем.
2: Ну а по-твоему, как это, что за жанр? Вот «На краю Оук-стрит».
4: Судя по той музыке, которая играет на фоне, ну какая-нибудь психологическая драма.
2: Окей, в главных ролях Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор.
4: Энн Хэтэуэй?
2: Да, семья живет в пригороде, папа, мама, дочь и сын. Однажды утром просыпаются и обнаруживают, что их квартал каким-то образом перенесся на сотни миллионов лет назад.
4: Необычно.
2: Да.
4: Это уже фантастика, ага.
2: Да, и по улицам теперь бродят голодные динозаврики. Да, прикинь, сосед снизу теперь тиранозавр. Но возрастной рейтинг 13+.
4: Любопытно.
2: Да, так что если с маленьким ребенком будете смотреть, пусть папа и мама будут рядом.
4: Еще раз напоминаем название фильмов.
2: «На краю Оук-стрит» и совсем старье, который вообще мхом уже покрылся, «Газовый свет», 44-го года выпуска.
4: Или «Газлайтинг».
2: «Газлайтинг» — фильм, который подарил всему миру слово «газлайтинг».
4: Приятного просмотра.

0: Прогноз на DFM.
1: Уууу! Чик-чик-чик-чик-чик-бум!

0: Да, слушать радио DFM полезная привычка.
1: Погода. В Москве светит солнце на полную, 6 градусов тепла в эти минуты. Еще разогреет до плюс 16, обещают синоптики.
2: Реклама.

0: Никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: В гиперленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на лента.ком.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, белиссимо, ди народиссимо. Если ты сейчас стоишь перед шкафом и думаешь, что надеть, надень улыбку, ее не надо гладить. Ладно, штаны тоже надень, а то в автобусе не поймут. Погнали в новый день вместе с шоу
2: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон. С улыбкой и в штанах, если что.
1: Да.
2: Мы поговорили о том, что прилетел отзыв на нашу с тобой работу, очень трогательный. А вопрос к тебе. Ты сам часто оставляешь отзывы за какие-то услуги?
1: О, май гад.
2: И вопрос негативный оставлял когда-то.
1: Ну, негативный.

0: Я не оставляю.
1: Вообще
0: то есть
1: нет.
0: У меня просто жизненное кредо. Если нечего хорошего сказать, лучше ничего не говори.
1: Боишься, что тебя в кофе плюнут?
0: Ну, и в том числе.
1: Но отзыв не пьешь.
0: Я оставил недавно. Он попросил, а потом начал меня напоминать постоянно. Он мне покрасил суппорта.
1: Ага.
0: Вот суппорта, это, ну, чтобы тачка чуть получше выглядела.
1: Так.
0: Вот там тормозные суппорта покрасил прямо как надо вообще. Вот и, ну, отзыв оставь, а то это для бизнеса хорошо.
1: И ты пообещал и забыл.
0: Пообещал, и он не всю неделю вообще в мозги капал, знаешь. Я оставил.
1: Ну, вообще, сам. А у тебя возникает такое чувство, у меня редко это бывает, когда тебе настолько круто оказали услугу, что я в целом не оставляю отзывы. Я такая, ну, здесь без шансов. Здесь, конечно, нужно написать что-то.
0: Если
1: доброе.
0: Бы у меня память была бы отличная, да. Я бы всегда оставлял.
1: Но я недавно и негативное оставил.
0: За плохую работу. А я в этой игре не играю. А кто так тебя обидел-то?
1: Борис-то.
0: Я понял. Ну, ты знаешь,
1: он не любит свою работу.
0: Если он не может вычислить, кто ты, тогда нормально. Если он знает, кто это ты.
1: Теперь он знает, кто это я.
0: Я теперь уже начинаю сомневаться.
1: А он уже не работает.
0: А, да?
1: Мой отзыв учли.
0: Ну, есть повод сомневаться, что за пенка у тебя в напитке. Или над напитком.
1: Ужас какой.
0: Это может быть экологически чистая пенка. Созданным человеком.
1: Надеемся, сегодня у всех у вас, ребята, будет повод оставить только позитивные, положительные отзывы за любые услуги, которые сегодня вам окажут.
0: Но в защите плохих отзывов. Из-за них у многих сервис вообще держится на хорошем уровне.
1: Вот.
0: Да,
1: это иногда полезная история.
0: Конечно.
1: Это же не просто вылить негатив на кого-то, а для того, чтобы обратили внимание, ребят, есть что улучшить.
0: Да, по существу. Негативно пусть будет по существу, да. Не потому, что там у тебя эти дни, да.
1: Позитивные. Заявки на пробушку мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить этим утром.
0: Ну что ж, бодро пожаловать к нам. А всегда вставляем хорошие отзывы. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Через одну песню вернемся и начнем пробушку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамули, Саймон Чарли Перец.
1: Кого будем будить? Будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим много заявок. Попытаемся озвучить максимальное количество. И в наших мессенджерах вы отмечались также в том числе.
2: Даже если ты сейчас читаешь отзывы, плохие или хорошие, загляни в наш мессенджер и оставляй кусок себя, как сделала Настя. Доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите и поздравьте с днем рождения моему мамулку Танюшку. С днем рождения, Танюшка. Как это назвать?
1: Да, Танюшка. Да? Таня, Татьяна.
2: Ну, Татьяна более уважительная, нет? С днем рождения, Танюшка. С днем рождения, Татьяна. Happy birthday, Татьяна.
1: Уи. Yeah. Днерожденная пробушка начинается.
2: Let's go.

0: день! Ау-ау! Блин, требую второй круг припева.
1: Доброе утро, ребята. Я Юрий из Краснодара, и я манипуляторщик. Помнишь, я тебе рассказывала, что, оказывается, манипулятор — это не только человек, который манипулирует.
0: А, да.
1: А манипулятор — это такое устройство, которое передвигает грузы.
0: Да, прикинь.
1: И у него есть водитель. Манипуляторщик.
0: Погоди, он манипуляторщик, и у него еще есть водитель.
1: Нет, у него есть манипулятор, которым он манипулирует. Юра просит разбудить дождь. Настроение сонное.
0: Слушай, мои мозги так стараются вообще о нем хорошо думать, когда ты его называешь манипулятором.
1: Юра, мы верим, что ты хороший человек, а не манипулятор. Манипуляторщик.
0: Манипуляторщик, пока я говорю.
1: Давай, манипулируй.
0: Давай,
1: на рабочем месте.
0: Теперь я манипулирую диджейский пульт, чтобы для манипулятора выходил трек. Понятно сказал-то?
1: Норм.
0: Ну, думай коряво.

0: Все работаем. Let's go. Роман пишет у нас в мессенджере: у моей подруги Алисы сегодня дыре. Ух ты, урожайный день, да, сегодня для дыре. Поздравьте ее, пожалуйста. Но happy birthday, Алиса. Happy birthday, Алиса. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Алиса.
1: Поздравляем тебя, дорогая. Доброе утро, Катя и братан, а другой мамы Саймон. One love. Я Ванек из Брянска. Пожалуйста, разбудите меня. День рождения, а я никак не могу проснуться.
0: А как зовут?
1: Ваня.
0: Ваня.
1: Ванек.
0: Ванек. С днем варенья тебя.
1: С днем рождения. Ванек.
0: С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Ванек.
1: Реально урожайный день.
0: Не говори, прикинь.
1: Каждому, кто отмечает сегодня дыре 29 сентября. Следующее.
0: Да, растите.
1: Мусотерапия.
0: Растите большой.
1: Не будьте лапшой.
0: На целый год уже мудрее стали. It's a fine day. Для дыре.

0: получается.
1: И крокодил, игра тоже неплохо, как правило. Как принять в ней участие, рассказываем. Отправляйтесь в группу ВКонтакте под последним постом и в наши мессенджеры. Оставляйте любые рандомные слова, которые только придут в голову. Их Саймон будет озвучивать мне, объяснять, не используя однокоренные. Играем в течение минуты. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафан.
0: Yeah, it's a fine day, ladies and gentlemen.
1: Ой. Привет всем манипуляторам!

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО ОТО Авто. УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение Автобан. 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
15: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
16: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
17: В «Ленте».
18: А теперь тусовка
19: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Ябадабаду. Намасте, здрасте, динарод. Это антиснотворное с доставкой на дом под названием шоу
2: «Разбудильники».
3: Встречай нашу антиснотворную леди Катю Бодрову.
2: И кортизол-понижателя диджея Саймона.
3: Уи! Сейчас игра «Крокодил». Руки молчат, зато язык выкручивается на максимум.
2: Игра «Крокодил» впереди. Всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах, вам спасибо. Именно эти слова Сай будет объяснять мне, не используя однокоренные в течение минуты. На чьем слове прозвучит гонг, тот выиграл. Тому мы отправим подарок от Радио ДФМ. Я намеренно не заходила, не смотрела эти слова, чтобы было честнее, справедливее, да и интереснее.
3: Ага.
2: Погнали?
3: Ой, Кать, вообще тут такая битва идет вообще между нашими подписчиками.
2: Ну, да. И, ребята, вы, конечно, слушаете вместе со мной. Я уверена, вы быстрее меня будете угадывать эти слова. Погнали все вместе.
3: Если что, подсказывайте ей. Так, погнали. Одеяло для шавухи.
2: Лаваш.
3: Да! Так, о май гад. Вот когда человек читает текст с экрана, как это называется?
2: Я забыла!
3: По телеку это происходит.
2: Я поняла. Ну, текст, который плывет.
3: Есть что-то съедобное, суфле называется.
2: Суфлер!
3: Да! Это не однокоренных слов.
2: Нет,
3: если
2: нет.
3: Что. Так, когда тебе все равно, ты говоришь, что... это перкурсия африканская. Или вообще любая перкурсия, где бьют руками.
2: Не по барабану.
3: Так, инструмент.
2: По барабан.
3: И барабан, конечно, инструмент. Так, когда телефон перестает работать, его называют... Это еще...
2: Кирпич.
3: Кирпич! Молодец!
2: Серьезно?
3: Вообще! Так, дальше.
2: Рандомно сказал.
3: Это этим прибором видят суши из субмарина. Это специальный прибор.
2: Бинокль?
3: Нет, это прибор такой, он выходит как букву «Г». Чтобы
2: на
3: видеть,
2: букву «Г» я
3: чтобы видеть,
2: сейчас тебе что-нибудь скажу.
3: Что происходит вне субмарина?
2: Глазок.
3: Не глазок, на букву «П» слово.
2: «П»?
3: Да.
2: Ну, что же это может быть?
3: Даже когда-то была такая социальная сеть. Перис...
2: Перис...
3: Не Хилтон. Перископ.
2: Я... Спасибо, что познакомил меня с этим словом. Перископ.
3: О, я хоть тебе чем-то удивил.
2: Да,
3: в русском языке раз в году.
2: Ну, не ты, а тот человек, который прислал это слово, кто это?
3: Вообще, он настрочил сколько слов? Станислав.
2: Станислав.
3: Да.
2: Ну, за ликбез отдельно.
3: Теперь ликбез надо мне объяснить, что это такое.
2: Ого! Не зря этим утром мы с тобой проснулись.
3: За ликбез, за перископ.
2: Ну и как тебе и обещали, на твоем слове именно прозвучал гонг, а значит, ты побеждаешь и забираешь подарок от Радио ДФМ.
3: За ликбез.
0: Радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
2: Включи разбудильники на Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка. Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Старый новый трек», в которой не покидает ощущение «Где-то я это уже слышала». Саймон берет сегодня популярный трек и ищет его оригинал.
2: Типа старьем припахивает, да? Окей. Сегодня прокатимся на нашем драндулете времени, в эпоху, когда еще не вышел первый фильм о Гарри Поттере, а слово «ипотека» еще не звучало как страшилка.
1: Были такие времена?
2: Да, тогда не звучало как страшилка абсолютно. По пути послушаем два ремейка, а потом оригинал. А первый ремейк в нашем путешествии – трек «Две штуки» 26-го года «You Not Us» featuring Daddy DJ. Flipside. Слушаем.
1: Свеженькая.
2: Let's go.

0: что же, следующий ремейк от шведского диджея Bass Hunter. В 2006-м он выпустил трек D.O.T.A. о том, как он с друзьями рубился или рубится в легендарную видеоигру. Я, кстати, тоже приложил к этой игре голосовые связки.
1: Озвучил?
0: Да, Witch Doctor, то есть начнем сеанс. Кто вызвал доктора? Так что мы там почудили нормально. А теперь слушаем Bass Hunter, как он превратил катку в музыкальный хит.
1: Дота? Я слышала.
0: А ты видеоигры вообще рубила? Когда-либо?
1: Я в детстве играла разве что в Underground, в гонке.
0: А, ну, норм.
1: И в Mortal Kombat. О. Вот только две игрушки.
0: Ну, респектуха.
1: Уважение.
0: Ты принята. Ты принята.
1: А вообще этот мир сильно далекий от меня сегодня.
0: Ну, Катя, столько времени отнимает из жизни.
1: А может и хорошо.
0: Я...
1: Это на каком языке трек вообще?
0: Это на шведском.
1: А.
0: Да, он сам швед, да. Ну что ж, поехали. Теперь по традиции. Катя, угадай, когда выше оригинал. Подсказка в том же году, что и хиты «Линда Ворона», «Иванушки международные», «Тополиный пух» и «Гости из будущего» «Нелюбовь».
1: 99-й.
0: Ladies and gentlemen!
1: Yeah. С первого раза?
0: Да. Это французский музыкальный проект электронной танцевальной музыки Daddy DJ. Выпустили трек под названием Daddy DJ. Нескромно.
1: Удивительно.
0: Слушаем.

0: Все рубится в доту, ребята.
1: Да уж. Но как тебе оригиналчик?
0: А я знаю его, конечно, мне хорошо знаком. И когда я слышала новинку 26-го года, я понимала, что это ремейк.
1: Причем даже ремейк никак не старались вообще менять хоть 3-4 ноты. Тупо сделали, как в оригинале, да?
0: Приятный какой-то милый танцевальный трек. Мне нравится.
1: Хотя тут многое не поменяешь, кстати. То есть все уже для тебя сделано.
0: Там фишка в сэмпле, да.
1: Ну что ж, а какая версия больше зашла в итоге?
0: Все-таки оригинальная.
1: А, ну тогда вот чуть погромче. Потанцуем.
0: Дота. Дота.

0: музыки на Радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь Т.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Up the next.
13: А дальше тусовка.
9: On DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Ой! Бигги-ди-бэнг, бум, пау! Алоха, неплохо, ди-интернет. Это энергетический пинок в обход кофейни под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: Кружки, рилсы и сторис у нее в резюме. Катя Бодрова!
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что, сейчас тренд-миксер. Узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем слух о том, что в офисе служебный роман.
3: Ну что, люди, подвиньтесь. Интернет снова выбрал котиков. Ну и на этот раз искусственный интеллект дал им главные роли.
2: О-о.
3: Сейчас невероятно, но это самый популярный формат видео. Берем знакомый мем, видеомем с человеком, и с помощью ИИ заменяем его на котика.
2: Кошками, да.
3: Причем кот повторяет движения, позы, примерно ту же мимику оригинального героя. Если ты помнишь, чувак, который... Самое смешное для меня, когда стоит кот в трусах, как бы пародирует чувака, который говорит...
2: Нет, там не совсем трусы, конечно, это боксеры были.
3: Прости, ну хорошо. Кот в боксерах.
2: Не до трусов были, да.
3: И он говорит что-то там, да, про единоборства какие-то. Где там что-то нам делал? Мама-ма, да.
2: Мама-ма,
3: да. В общем.
2: Причем тут... мимики, как у людей вообще, один в один.
3: И, кстати, возникает вопрос, а почему именно котики? Ну, можно же капибару, не знаю, хомячка поставить.
2: Капибары есть.
3: Голубь. А?
2: Я тебе покажу потом видос, как капибары именно этот, танцует под звуками сигнализации. Это уор просто.
3: Но, тем не менее, это не самое популярное. Но... Именно котики везде фигурируют. И оказывается, ну, во-первых, так исторически сложилось, потому что мемы с ними существовали еще задолго до...
2: До мемов даже.
3: До мемов, когда динозавры. Есть еще интересный психологический момент. Большие глаза, маленькая мордочка, округлая голова. Все это напоминает нам детские черты. И мы проникаемся автоматически, представляешь? Вот в чем феномен.
2: Вот почему люди покупают кошки, да? И почему в России 59% квартир...
3: Да, мы выяснили, что Россия самая кошачья страна.
2: Да, то есть люди именно у них живут. В 59% квартир в России.
3: Ну и короткая инструкция для вас, друзья, как сделать мемное... видео. Найдите короткий мем, не более 10 секунд с человеком, сфотографируйте своего кота или сгенерируйте картинку с помощью ИИ, и потом загружаете одновременно видео, картинку кота, сгенерированную, ну и пишите примерно такой промпт. Замени человека на этого кота, сохрани движение, позу, камеру, фон и освещение. Все, генерируем и получаем свой кошачий ремейк мема.
2: Хочешь удивиться? Удивиться,
3: всегда.
2: Да? Они еще пошли дальше. И упростили просто до смехоты. То есть ты просто заходишь теперь уже на эти площадки, и все вирусные видосы там уже висят. Там туда погружаешь только твои фотки и все.
3: Ну,
2: он сам все делает, прикинь?
3: Угу.
2: Вот так упростили вообще уже до смехоты.
3: Я удивилась.
2: Да? Ну, что-то не чувствую. Что ты удивлена?
3: Ой, ну что?
2: И удивите нас дальше.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Оу, да. Сибиди-бам-бам-бам, сибиди-бо.
2: Прогноз.
1: Это DJ Simon или Черный Перчик. Уже заварил себе в чашку пуэрчик. Готовься услышать о погоде рэпчик. Надеюсь, он порадует тебя, как мемчик. Синоптики шепнули, все будет отлично. Осень пока.

0: В Москве пока еще прохладно, но солнечно, плюс 7 в эти минуты. Еще разогреет до плюс 16, обещают синоптики. И без осадков.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево».
7: Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
11: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 0+.
14: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
16: Шины, диски куплю в колесо.ру.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
19: Welcome back, and right now...
18: А теперь...

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, олла парабола, дибанда. Если утро началось с мысли «опять работать», попробуй перефразировать ее в «опять зарабатывать». И твои чакры начинают танцевать макарейну. Вот так, настраивайся на плюс вайб вместе с нами в шоу
2: «Раскрутильники». Здесь Катя Бодрова, мои чакры я представила, как танцуют макарейну. Это весело. Это прям классная практика.
1: Макарена.
2: Макарена. Это Садхара.
1: Твои чакры.
2: И здесь же диджей Саймон.
1: Да, мои чакры уже танцуют макарену. Я брат от другой мамы.
2: Скажи, пожалуйста, а тебе насколько важна в работе похвала?
1: О, очень хороший вопрос.
2: Ну, как бы работодатель говорит нам спасибо раз в месяц в виде зарплаты. Но этого часто недостаточно. Хотя бы, если ты где-то отличился, еще что-то, реально важны вот эти, не знаю, дипломы. Вот эта доска лучшего сотрудника в месяц, это тоже важные темы. Ну и просто спасибо.
1: Сказать тебе честно, я даже не знал, что надо было получать спасибо. То есть там, где я раньше работал, я посоделал все, и, ну, фигачил и даже и не парился. А потом...
2: И знал, что делаешь все круто, и тебе не нужно было какого-то фидбэка.
1: То есть мне не было важно это слышать, хотя это я слышал, да, именно от человека, который меня привел на радио. Вот он, ну, он человек, который понимал, как это делать. А я не знал, что это так, ну, было сильно важно. То есть я не из тех, кто этого ждет.
2: Да?
1: Да.
2: А тебе достаточно одного авторитетного лица, который делает тебе какой-то комплимент или говорит «все в порядке». И ты продолжаешь.
1: Ну, типа, Сай, работаем. Да, все идет именно правильным курсом.
2: Я ужасно зависима от этого.
1: А, да?
2: Если мне долго не говорят, что я умничка.
1: Не, Кат, ты хорошо пашешь.
2: Спасибо, Сай.
1: Нормально. Ой, уже.

0: плачет.
1: Я хорошо пашу.
0: Я плачет, сказал. Не плачет, я сказал. Не хорошо плачет, а хорошо пашет. Но наверняка ты заметила, что я тоже зиба-зиба говорю время от времени, да?
1: Да, а как у нас есть, кстати, с Саймоном традиция, мы в завершении эфира всегда аплодисменты друг другу дарим. Кстати, попробуйте эту практику.
0: Ушел в историю.
1: Да, попробуйте эту практику на своем рабочем месте. Аплодировать себе по окончании. Это, да.
0: Не, на самом деле...
1: Никто не скажет спасибо, пока сам себе не похлопаешь.
0: Не, на самом деле, как бы, ну, у нас контора с этим все в порядке.
1: Да, с обратной связью.
0: Да, так что мы вовремя переехали.
1: Это на зиба-зибочки. Да, раньше были с этим проблемы, конечно.
0: Да, все было по-другому, да. Ладно, не будем о грустном.
1: Будем о веселом. О музлотерапии, например. Можно заказать пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Ну что же, это шоу «Разбудилники». Свою порцию зиба-зиба уже получили. Дальше работаем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Наш, мы получили зиба-зибу. Теперь вот я брат от другой мамы. Биби Саймон, черный перец.
1: А, прямо сейчас у тебя твои чакры затанцуют макарена, да?
2: Да.
1: Сразу после того, как устроим тебе музлотерапию. Заявки на пробушку принимали в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: О, да. Ну что же, кто этот раз отметился? Это Алексей. Погоди. Алексей, да. Угу. Алексей пишет: «Доброе утро из города Кисловодск. Желаю всем классного, продуктивного дня». Окей, зиба-зиба. Алексей, включи тусовку. Коко-чамбо!

0: ходит. Привет, любимая радиостанция DFM, Катя Бодрова и диджей Саймон, «Черный перец». Разбудить мою любимую Катеньку из Читы. Люблю ее. Николай подписался.
1: Вау, а Чита, как будет прилагательное от слова Чита? Читов? Чита?
0: Прилагательное от слова Чита не будет.
1: Нет, а, ну, человек только... из Чита, читательный человек, или как?
0: Блин, это сложно, Сай.
1: А, Читовский?
0: Вот мы тут сидим.
1: Ладно, я просто хотел сказать, как ее зовут еще раз?
0: Катя.
1: Вот, я хотел сказать, читательская Катя. Вот, включи тусовку, как Катя, Настя пытается нам что-то подсказывать. Настя, что ты хотел сказать? Человек из Читы, он кто, читательный? Нет?
2: Читатель.
1: Нет? Да?
0: Ты закопался, Сай.
2: Читающий.
1: Человек...
0: Из Читы, ребята,
1: из Читы.
0: Город Чита.
1: Город Чита.
2: Читающий.
1: Да? Он читающий? Ладно. Ребята, мы договорились не договориться.
0: Давай попозже вернемся к этому вопросу.
1: Вернемся, пока вот проверяют все. Поехали, Чита, включи тусовку. Читающий.

0: Ну что ж, я готов удивиться. Ну что ж, нашли ответ-то вот. А, еще, еще ищем, так, окей. Дальше, значит, работаем, да? Кто этот раз отметился? Уже не из Читы, а это Анна. А еще Саюша и Катюша. Передайте доброе утро нашему Бездедово. Бездедово? Есть такой город Бездедово?
1: Верно.
0: А, окей. Ну, зиба-зиба, она написала.
1: А, Саймон, Екатерина, бодрого утра. Разбудите мою любимую жену Александру из Воронежа. Улыбок и счастья вам желает Виталий.
0: О, прикольно. Город Бездедово. Включите совку.

0: наложил. У нас игра впереди. Телефон прямого эфира для того, чтобы принять в ней участие. Напомним, +7 495 956 101.2. Звони.
1: Ну что ж, мы про Читута не узнали еще. Все
0: нет.
1: Ждут.
0: Это
1: вообще
0: будет
1: вся страна ждет.
0: Читинцы. А прилагательное, говорю, не будет в данном случае.
1: Вообще нет, да?
0: Mm-mm.
1: Вау, как так? Обошли Читу вообще без прилагательной. Ладно, окей. Кэт, напомни, пожалуйста, номерок еще разок.
0: +7 495 956 101.2.
1: Привет, читинцы and everybody. От души это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
3: АО Кордиант. НН-760-115-09.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии.

0: Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
3: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Фишки на радио DFM.
1: Кто там?
2: Кто там? Кто там?
3: Салютики, малютики, ди-пипл. Это мы. Твоя утренняя доза жидкого электричества в виде кофе и пуэра прямо в уши. Это шоу «Разбудилники».

0: За кофе отвечает Катя Бодрова.
1: Пуэр наливает диджей Саймон.
0: Игра «Кто там?» Игра, где моя интуиция работает примерно как Wi-Fi в лифте.
1: Играть с нами будет Саша из Москвы. Саш, привет.
0: Hello, Саша.
2: Привет, привет, ребят. Доброе утро.
0: Привет, Саша.
1: Знаешь, Саш, мы все тут из Москвы. А приехал по-настоящему откуда?
2: Не так далеко от Москвы.
1: Ну, что за город?
2: Подмосковье. Кременки.
1: Кременки. А как тебя называли? Вот кремельчанин?
2: Кременчук, может быть.
0: Кременчук.
2: Я не знаю.
0: Вау.
1: Сам не знаю.
0: А ты смотри, Саш, у нас сегодня возник спор по поводу города Чита. То есть...
1: Чита.
0: Чита, город.
2: Чита.
0: Да, то есть житель Читы, мы выяснили, что это читинец.
1: Читинец.
2: Читинец.
0: Вот, а прилагательное от слова Чита... Это никак не читающие, как Настя сказала. Оказывается, есть такой мем в интернете.
1: Читающий, да.
0: Да, человек из Читы, он читающий.
1: Аж выписали меня. Ага, Чита, читающий.
0: Да.
1: Читинский.
0: Читинский, вот прилагательное слово.
2: Читинский.
0: Вот. Нет, Читинский, да. Молодец, да, Читинский.
1: Все, разобрались.
0: Да, все.
1: Но... Ты, главное, читинцы не загадывай в игре, кто там, и все будет хорошо.
0: Но для нас сегодня ты московский, ты москвич.
1: Сань, надевай наушники, нужно с тобой попрощаться, чтобы быстро объяснить правила игры Саше, и потом вернешься.
0: Окей, I'll be back. Смыли?
1: Ладно.
0: Я смылся.
1: Сайна, это не обижается, если что. Саш, вот теперь Сай включает музыку, громко слушает ее в наушниках, нас не слышит, и ты можешь смело загадать какую-то звезду, которая тебе нравится, или персонажа, и озвучить мне.
2: Персонаж будет такой, он нравится моим детям. Это Миньон.
1: О, и мне нравится. Миньон.
2: Да, мне тоже нравится.
1: Такой персонаж, кажется, у нас еще не было в данной игре. У Саймона будет ровно одна минута на то, чтобы догадаться, кого ты загадал. В итоге будет задавать тебе разные наводящие вопросы, отвечает только «да» или «нет» односложно.
2: Только «да» или «нет».
1: Если догадается, кто там, ты не получаешь подарок от Radio DFM. А не догадается, получаешь. Готов?
2: Да, круто.
1: Идем.
0: Окей, я успел даже сделать 3 глотка пуэра. Все, готов.
1: Ставлю тебя ровно минуту на то, чтобы догадаться, кто там.
0: Сложно, раз его?
1: Ну, нет.
0: Окей. Саша, ты персонаж вымышленный?
2: Да.
0: Ага, персонаж, да? Мужской персонаж или женский? Мужской, точнее. Да?
2: И да, и нет.
1: Так, кстати.
0: Может быть, это не человек? Ты не человек?
2: Нет.
0: Ты в обличии животного?
2: Нет.
0: Ты что, амеба?
2: Нет.
0: Нет, не амеба. Так, не человек и не животное. Какой-то персонаж, да, как я понимаю? Я понял, то есть это никак не в обличии, ты не в обличии человека, правильно?
2: Да.
0: И не в обличии животного. Ёшкин, а ты из сказки, да?
2: Нет.
0: Ты из книги?
2: Нет.
0: Ёшкина мама, ты не водяной случайно, нет?
2: Нет.
0: Не водяной. Слушай, если он не человек, если он не животное, а кто он-то?
1: Ну, существо какое-то.
0: Существо какое-то и не водяной.
2: Вот так загадка, Саймон, да?
1: Какого цвета, спроси?
0: Но ты зеленого цвета, да?
2: Нет.
0: Синего?
2: Подожди, он был иногда зеленого цвета.
1: Да? Не помню такого.
2: Да, там в какой-то серии, когда им дали зелье какого-то.
0: Зелье. Может, супергерой, наверное, да, какой-то?
1: Нет.
0: Зелье дали, он стал зеленым.
1: Это милая, спроси.
0: А ты милая?
1: Ты милая?
2: Да, да.
0: Ну, у тебя род оно вообще? Ты средний род?
2: Оно. Наверное.
0: Оно.
1: Ну, звучит как мужской род.
0: Да?
2: Ну, звучит как мужское, да.
0: Какое-то существо, понял?
1: Давай любую версию.
2: Я не знаю, женское или мужское.
1: Ждем от тебя.
0: Но ты существо русское, да, правильно?
2: Нет.
0: Импортное существо. Так.
2: Нет.
1: 3, 2, 1, твоя версия. Это
0: Халк.
1: Бывает зеленым.
0: Он, кстати, всегда зеленый, кстати.
1: А мимо, Саш, давай раскрывай карты, кого ты сгадал.
2: Саймон, это Миньон.
1: Миньончик.
0: Которые разговаривают на языке банана.
1: Да, именно, да.
0: Блин. Да.
1: Но если ты промазал, это значит только одно, что Саша победил. И мы отдаем ему подарок от Radio DFM.
0: Вау.
2: Ура.
0: Блин, они такие прикольные. Это какой-то чувак их придумал же, да, вообще? Даже язык сам придумал. То есть прикольно. Ну что ж, бро, у тебя есть секунды...

0: 8 на приветики.
1: Приветики. Ну, привет всем, кто меня слышал, знает. Вот. Семье привет, всем родным. И вам огромный привет, ребят. Спасибо за то, что делаете.
2: Спасибо, Саш.
0: И тебе зиба-зиба.
2: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений: невестку, снаху, тёщу и зятя.
3: Вот это поворот!

0: Нет трек.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха, а другой мамой диджей Саймон Черный Перец.
1: Который расскажет нам, какой трек особенно активно вирусится в интернете сегодня.
2: Еще как вирусится. А сегодня в нет трек Quavo and Takeoff Hotel Lobby. Трек, под который я постоянно ездил на дачу летом 4 года назад. А на днях...
1: А на днях мы сделали тот самый трендовый мем, только с участием наших лиц вместо рэперов на видео.
2: Yeah. Ну что ж, рэперы Quavo и Takeoff, а на самом деле это дядя и племянник. Вот, и они исполнили этот трек в оранжевой студии, где висит один микрофон, а они по очереди читают свои партии. А в начале сентября этого года кто-то сделал ИИ-версию этого выступления с двумя котами.
1: Все началось с котиков?
2: Да, вместо рэперов. И тренд просто взлетел по светоферам, стратосферам, по всем соцсетям, а трек по всем шазамам, стримингам и чартам. Ну что ж, слушаем нет-трек этой недели Quavo and Takeoff Hotel Lobby.

0: пока.
1: Любопытно, что мы теперь знаем, под какую музыку ты с родственниками едешь на дачу.
0: Не говори.
1: Вообще. Со взрослыми родственниками причем.
0: Вся дачная дорога только на рэпе вообще.
1: Класс, класс. Трек, конечно.
0: Опять коты задали тренд, да, вообще?
1: Котики рулят.
0: Да, ты даже не представляешь, как мы, у нас с тобой была миндальная связь, когда ты сегодня рассказывала про тренд с котами.
1: Это сейчас главный тренд в интернете, mm-hmm. действительно, заменять людей из реальных мемов на мордочки котиков.
0: Да, раньше говорили, не бывает второго шанса произвести первое впечатление, да? О, два кота сказали, держите наш микрофон. Quavo и Takeoff, молодцы. Takeoff, rest in peace, brother.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Предприниматели. Ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
0: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что...

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: И либидо без проблем. Это МЖ-шоу
2: «Разбудилники».
1: Сторону Ж представляет Катя Бодрова.
2: Сторону М – диджей Саймон.
1: Мужчины и женщины, какие они разные. Она покупает новую кружку, потому что дома у нее такой еще нет. А он хранит один стакан с логотипом банка уже 10 лет. Начинается МЖ-рубрика «Венера, Юпитер».
2: Здесь обсуждаем мужские и женские стереотипы и мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема этого выпуска – брачный договор, норм или стрём?
1: Ну что ж, серьезный вопрос.
2: Серьезный. Ну, в силу того, что я никогда не была замужем и с этим вопросом никогда не сталкивалась, я не знаю, как бы я поступила в реальной жизни. Вообще, считаю, тема хорошая. Как бы обезопашивает себя в будущем.
1: Тебя это имеешь... Кого имеешь в виду?
2: Ну, то есть... и, ну, оба, обоих партнеров.
1: Ну да, и парня, и девушки.
2: Да. Но... Если просто кто-то слишком категоричен в этом вопросе, это значит, как будто бы мы отметаем тему любви, все так материально в этом мире. Но если прямо настолько категорично будет, ну окей, обойдемся без брачного договора.
1: Ну, кстати, если подумать о браке как о договоре, да?
2: Но ну, а по факту, да,
1: по
2: это
1: факту
2: же есть
1: это договор.
2: Это договор,
1: да. Почему?
2: Если он тебе совсем не важен, ну тогда просто, ну, живите вместе, но не женитесь. Так.
1: Вы же покупаете квартиру, вы составляете договор, правильно? Покупаете тачку, договор составляете. Правильно? Поэтому...
2: Берешь человека, составляешь договор.
1: Да, ничего в этом плохого не вижу, но есть аргумент как бы против. Но давай сейчас играю адвокат дьявола, да? Вот, есть аргумент против, но это вызывает некое недоверие. Легкое недоверие. Когда речь уже идет о договоре, ты уже начинаешь уже, ну...
2: Быть, напрягаться, да?
1: Напрягаться, быть на стрёме. Вот. Особенно если, ну, если живешь в стране, допустим, где это часто встречается, да? А если это, ну, у тебя в стране не часто
2: практика,
1: встречается...
2: Практика, да, такая редко.
1: В обиходе не часто встречается, а уже вызывает некое небольшое недоверие.
2: Ну, кстати, кто чаще всего? Состоятельные люди этим пользуются?
1: Не только,
2: что...
1: не только.
2: Нет?
1: Не-не, не только. То есть, где находится адвокат, всегда найдется договор.
2: А что там вообще туда, вот, мне интересно,
1: много
2: туда
1: чего. Даже вплоть до того, если вдруг что-то крякнет, да, в отношениях,
2: ну.
1: У кого, ну, кто оставляет себе...
2: Животное,
1: детей.
2: Не, надо понять.
1: Вот. Даже если он, ну, полтора раз налево уходил.
2: Полтора раз.
1: Да, то есть наказание там прописывается. Сколько раз в неделю он должен приходить, радовать.
2: Мне все больше нравится брачный договор.
1: Да?
2: Защита без... Так, порядок несения семейных расходов даже. Кто оплачивает коммуналку,
1: да?
2: Продукты, путешествия, обучение детей?
1: Я у Джей Ло даже слышал, что минимум 3 раза в неделю.
2: Да-да?
1: И додумай, что как тебе удобнее, что, о чем речь идет?
2: Ну, конечно же, про коммунальные услуги. 3 раза в неделю оплачивать.
1: 3 раза. Один раз сходить к Джеку или у Джек?
2: Джек.
1: Это у Джей Ло, я это, ну, да, это сплелось в интернете где-то.
2: Не знаю, какое ваше мнение на этот счет. Но мы в целом что?
1: Мы за.
2: Одобряем.
1: Нам даже нравится читать чужие.
2: Пришлите нам на читку.
1: Йо, Джей Ло, я видел, да.

0: Прогноз на DFM.
1: Oh dear. Check, check, check. Boom. Сибири-бам-бам-бам.
2: Прогноз.
1: Это Диджей Саймон, или черный перчик. Уже заварил себе в чашку пуэрчик. Готовься услышать о погоде рэпчик. Надеюсь, он порадует тебя, как мемчик. Синоптики шепнули, все будет отлично. Осень пока ведет себя прилично. Давай вовремя в утро эпично. А слушать радио DFM — полезная привычка.
0: Погода.
3: Это тот самый день, когда нужно находить 10 тысяч шагов. На улице хорошо, плюс 9 в эти минуты, солнечно. Еще разогрей, да, плюс 15.
0: Реклама.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM. Потому что...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, и сегодня мы, сами того не подозревая, придумали скороговорку. Манипуляторщик манипулирует манипулятором. Поговорили про пунктик в брачном договоре Джей Ло.
2: 3 раза в неделю.
1: И выяснили, что правильно говорить не читающий, а читинский.
2: Это если прилагательное от слова «читы», да?
1: Именно.
2: А то там есть читающие люди, ребят. Не обижай.
1: Читающие читинцы. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорят миллениалы, скажите, что нужно уметь, и я буду уметь это через 3 дня.
2: Окей. Дошло. Дошло. Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа. Даже если ты не миллениал, даже если ты не зумер. Ну что ж, ди народ, желаю, чтобы деньги находили тебя, даже когда ты их не ищешь. Понимаешь? А удача ходила за тобой хвостиком, как кот за кормом. Во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Обнял, поцеловал, пошел делать вид, что я серьезный человек. Пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Всем от меня, Тимур Вилов, большой привет. Мы продолжаем продвигаться вперед. Вы слушаете Радио ДФМ. Мы включаем тусовку все вместе. Ну и говорят, что вообще понедельник день тяжелый. На самом деле было доказано уже давно учеными, что именно вторник требует от нас больших и больших усилий. Поэтому давайте постараемся выполнить все задачи, которые были поставлены у нас сегодня утром. Может быть, еще вчера вы что-то перенесли на вторник. И обязательно все у нас получится. Тем более, самые лучшие треки у нас впереди. Джон Ньюман, Love Me Again. Хорошее такое признание. И также Бибер Экса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Но мы не скучаем, мы на позитиве.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
2: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
2: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, это венте, воси аватову, порамон, апинте джора, порамон, апинте джора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными

0: поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Radio DFM.
1: Работа по названию «Castle in the Snow» — это «Кадабастани» на Radio DFM. Но после этого трека всегда хочется немного согреться, согласитесь. И у меня по этому случаю есть очень хорошая новость. Новость для тех, кто очень сильно соскучился по движухе и хочет разнообразить осенние выходные. Есть, кстати, вариант, чем себя порадовать. Скоро в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур «Fandom Fest» ВКонтакте. В лайнапе разные артисты. Например, Бивай, Сестренка, парни Кайсина и Вэй И. А еще вас ожидают встречи с актерами, создателями фильмов и много-много чего интересного всего остального. Возрастная категория 0+. Приходите.
0: Погода.
1: Сегодня в столице малооблачно, осадка в ближайшее время не ожидается. Температура воздуха, давайте тоже на нее обратим внимание, плюс 14, плюс 15, вечером до плюс 10, поэтому утепляемся, влажность воздуха 56%, а ветер при этом северный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
0: Мы в сети. Официальный канал Radio DFM. В Максе. Просто набери в поиске DFM и подпишись.
4: Right now...
0: А теперь тусовка.
4: DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Я отменяю Тимура Белова. Всем огромный привет. Чем бы вы ни занимались в этот самый момент, пусть этот день будет удачным во всех отношениях. Работа, спорт, отдых, а может праздник. Почему бы и нет? Вот мы все-таки с вами такие люди, которым хочется праздника. Душа прям требует. И надо сказать, что в России начали играть, знаете что? Не настоящие свадьбы. Это такой тренд, когда люди прям очень требуют веселья, очень хочется веселья такого настоящего, понимаете? Но в окружении никто пока не женится. И люди просто решают устроить такую вот липовую, ненастоящую свадьбу. Но на самом праздники, там все как полагается. Еда, напитки, тамада с конкурсами, конечно, гости. Вот только брак никто не регистрирует. Но люди просто получают от этого процесса удовольствие. Ну, горько в любом случае. И еще, разумеется, больше танцев под самые лучшие треки, да? Под этот в том числе. Но еще лучше будет Алок и Калит, Dive Into Me, прямо сейчас.
0: Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио Дефа.
1: Это Ванти и Ника проложили свой маршрут и определились со своей дорожкой. The Way to Love, так называется их работа. Прямо сейчас послушали этот трек на Радио DFM. Но у каждого свой путь. И если вы сейчас, дорогие друзья, находитесь за рулем и мить, пожалуйста, в виду, что в России придумали ИИ, который ловит должников прямо на дороге. Да-да-да-да-да, не удивляйтесь. Система автоматически считывает номера машин и сверяет их с базами ГИБДД. И если у водителя есть долги по алиментам, штрафам или ЖКХ, то, как говорится, приплыли, приехали. Система с долги просто моментально, понимаете, она увидит этот долг, и за доли секунды все это тинь-тинь-тинь-тинь-тинь сигнализирует сотруднику, который может провести задержание и взыскать долг прямо на месте. Между прочим, это полностью российская разработка, которая сейчас запущена на Алтае. Поэтому, если там все пройдет успешно, в следующем году систему могут установить и в других регионах. Так что, если не хочется, чтобы тебя останавливали прямо во время движения, вовремя передаем показания счетчиков и оплачиваем ЖКХ. Тогда и свет будет зеленый, однозначно. Давайте все вместе обратим внимание на погоду. Сегодня температура воздуха за окном плюс 14-15, вечером до плюс 10, малооблачно, осадков сегодня не ожидается. Температура воздуха вечером плюс 10, поэтому нужно утеплиться. Ну а влажность при этом 56%.

0: Радио ДФМ.
1: Непонятное дело, что без гаджетов мы не представляем своей жизни. Кто-то без телефона, кто-то без умных часов, например. Ну и надо сказать, что для всех слушателей, которые спортом занимаются, регулярно закрывают кольца активности на своих часах, я знаю, что таких людей очень много, следят за этими колечками, да. Вот мы для вас придумали что-то новенькое. Новое яблочное приложение Radio DFM для умных часов. Итак, что можно будет послушать с помощью нашего нового приложения? Ну, во-первых, подкасты, наши онлайн-станции, эксклюзивные микс-шоу, новые треки. И самое главное, делать это можно, не вынимая телефон из кармана. Теперь с помощью нашего яблочного приложения, да, нового, управлять музыкой можно легко и просто через умные часы. Вот так раз, два, понажимали, и все, все готово. Поэтому сделайте это как можно быстрее, загружайте приложение Radio DFM для яблочных часов и наслаждайтесь. Ну и в самое ближайшее, слушайте замечательную, красивую девушку Инну, Amazing и Fast Boy, Music Sounds. Все они впереди, включаем тусовку.
2: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами – так неудобно. Удобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
6: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки – два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
12: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что...

0: Радио Ди ФМ.
1: Согрели нас своим присутствием Панасим Рос и Дэнни на Радио ФМ Хит Май Хат. Ну, когда температура за окном становится все ниже и ниже, нужно действительно согреваться и больше двигаться. Но вот, как говорят психологи, именно нехватка света, сырость и усталость у многих людей могут снизить желание общаться и проявлять хоть какую-то эмоциональную близость. Поэтому осень

0: осенью люди ругаются чаще, чем в любое другое время года. Такое осеннее обострение. Ну, я понимаю, что иногда очень трудно как-то, знаете, сдержаться, но вот в нужный момент стоит все-таки вспомнить те самые слова, которые мы слышали много-много раз еще в детстве.
1: Ребята, давайте жить дружно.
0: Живем дружно и продолжаем включать тусовку, без этого никуда. Я, Тимур Белов, всем желаю отличного продолжения этого вторника, не ругайтесь, ну и пусть у вас обязательно сегодня все получится.
2: Погода.
0: Ребята, а давайте еще обратим внимание на погоду. Сегодня в столице плюс 14, плюс 15. Это максимальные показатели. Малооблачно, осадка в ближайшее время не ожидается. Вечером до плюс 10, влажность при этом 55%. А ветер северный, северо-западный 2 метра в секунду.
2: Реклама.

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
4: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Лямур Тужур от Бичбэк только что на радио DFM. Вот уж действительно, что любовь и приобнимет, и обогреет. Но в Индии и камера почему-то не взлюбила гитару и решила ее оштрафовать.
1: Да ладно!
0: Да, Лень Таркач, бездушная нейронка, так сказать, приняла музыкальный инструмент за второго пассажира мотоцикла и выписала ему квиток за езду без шлема.
2: Какая неприятность.
0: Ага, успеет еще натворить дел ваша нейронка. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю всем легкого продолжения.

0: Продолжение рабочего дня в нашей компании.
1: Реклама. Пароль.
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru по телефону 0321.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, товарищи, тут такое дело. Намечается кипиш для всех тех, кто в теме кей-поп и вообще поп-культуры. Фандом Фест ВКонтакте пройдет на ЦСКА-арене в Москве уже совсем скоро. Из музыки будут Бивай, Сестренка, Кайсина и В.И. Плюс встреча с актерами и создателями фильмов, а также косплей и много чего еще. Возрастная категория 0+. Угу.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Андрей, слушай внимательно.

0: Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
1: Давай, Андрей.
2: Можно, да?
1: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
0: Валер, действуй.
2: Начинаем.
1: Ух ты!
0: Отлично!
1: Ничего себе!
0: Вот это брависсимо, я считаю.
1: Ты случайно не музыкант?
3: Бонд ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика!
5: Бизнесу быть. Дочка Банк.
6: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
13: Он мой номер один. Моя половина.
14: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
15: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: А дальше тусовка.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: о погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, 15 градусов и ясно, а завтра? Завтра обещают все то же самое, но только слегка облачную погоду, хочу вам сказать.
0: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40. 0+.

0: Ну что, друзья, товарищи, прямо сейчас предлагаю нам вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1650 году аж в Лондоне заработало первое в мире брачное агентство. В 1907 в Санкт-Петербурге торжественно открылось трамвайное движение, а в 1916 на планете появился первый миллиардер. Им стал Джон Рокфеллер, основатель компании Standard Oil. Ну что тут добавить?
1: Делай деньги.

0: ПЛС. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.

0: Только что на радио DFM, ну а нам, как всегда, есть что вам рассказать. В первую очередь напомнить, что мы запустили новое яблочное приложение для умных часов, где эфирчик, подкасты и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и самыми сочными треками можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. И, конечно же, управлять музыкой прямо через умные часики. Одним словом, скачивайте и кайфуйте. А как иначе-то?
1: Да-да-да!
0: Всем бодрого, доброго! С вами Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
4: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку прошлой недели открыл трек Dive Into Me, Alok и Khaled.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Здесь оказался трек Bizarre, Madonna и Martin Garrix.
0: Первое место.
2: Number one.

0: кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации.

0: детализации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: регистрации с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, господа хорошие. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Всемирный день принятия ванны с мыльными пузырями. Ну или же день глупых вопросов. Составьте списочек из таковых и задавайте их буквально налево и направо. Пусть окружающие ломают свою голову, а не вы собственную.
1: О погоде.
0: 13 градусов по ощущениям прямо сейчас и ясно, а завтра обещают все то же самое, но только слегка облачную погоду, разве что.
1: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.

0: Действительно, что никакого стресса. Это Лоран Вульф в атмосфере нулевых, только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то хотелось бы поговорить о находчивости и смекалке, которой никогда не бывает лишней, особенно если тебе отказали в работе в пользу другого кандидата. И казалось бы, что в этом такого, спросите вы? Ничего, просто другим кандидатом оказался он сам. Я серьезно, парнишка решил повысить шансы и отправил резюме сразу с трех аккаунтов, в каждом письме меняя немного формулировки. Как итог, два отказа, одно предложение. Как говорится, не я, так я. Ну, наконец-то! Наконец-то, дорогие друзья! Хоть где-то еще эффект Савита сработал. И я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это Ее Величество...
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
12: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
13: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
16: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
17: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО «0+».
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка. On DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну что, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтрема...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать вам, но не сказал. Итак, в Великобритании 11-летняя девочка побила мировой рекорд и стала самой юной шахматисткой на свете, получившей звание гроссмейстера среди женщин. В России разработали топливо для самолетов из, внимания, опилок и шелухи от семечек. А в Роспатент подали заявку на регистрацию бренда Хрючева, под которым, собственно, собираются продавать молочку и батончики. Вообще пофиг, как будет это все называться. Главное, чтобы качество в итоге было нормальное, а не Хрючево. Все, все у меня на этом. На сегодня здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 14 градусов и ясненько, а завтра обещает все то же самое, но только слегка облачную погоду.
3: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
6: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
6: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

летит вперед. Ребята, сентябрь уже практически завершился. 29 число. Сегодня вторник. Смотрим по праздникам и событиям, что у нас в этот день. И у нас день идущего к реке. Ну, как говорится, нам этот мир уже абсолютно понятен. Да, также сегодня день осеннего одиночества. Вот такой минорный день получается. Надеемся, что вы сейчас точно не одиноки.

Ноке. А еще, ребята, сегодня отмечается Всемирный день сердца. Ну, наше сердце принадлежит, конечно же, вам. Всем привет, это Женя Кротов. Мы продолжаем музыку слушать, ну и приятно время проводить. Далее трек под названием «Talk to you».

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Бабки – это тоже важно, как говорил Козловский. Помните мем, да? И кажется, в этом вопросе нас всех обошла уже даже муха. Там в новых исследованиях выяснили, что мухи-дрозофилы маленькие такие, чего только не умеют. И согласно их возможностям, если бы они занимались айтишкой, одна такая зарабатывала бы, друзья, более 2 миллиона рублей на текущей расценке. Ну что ж, теперь одной тайной стало меньше, почему Гаечка в итоге выбрала Вжика несколько лет назад. Она выбрала, если вы не знали. Ну и раз уж мы вспомнили, ребята, мощный поток ностальгии для всех, кто тоже рос в 90-е.

0: погоду, за окном у нас осень. Все-таки лето, не хочешь к нам возвращаться. У нас все так же, за окном 16 градусов, ясно в эту минуту. Вечером будет плюс 12, пасмурно, ночью тоже пасмурно, плюс 8.
1: Реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Нет, такое время, чтобы вспомнить любимые фильмы. Девушки не обманут. И пока там Паттинсон от собак дворовых отбивается, другая франшиза, ребят, переживает необычные времена. 26-летний москвич по имени Кристиан Грей, если что, это его реальное имя, украл кольцо из торгового центра, друзья, за 2 миллиона рублей. Ну, вот и сдал его в ломбард всего лишь из-за 18 тысяч. Да, его вкусы, как говорится в математике, весьма специфичны, но зато мы теперь точно знаем, что там за тайной комнатой именно его ждет.
1: Владимирский централ, ветер северный.
2: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет

0: Приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мойша. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Сейчас будешь смеяться, как будто зарплата пришла раньше срока. Давай, Наталья, ржи! Ух ты!
3: Вау! Вот это да!
2: Вот это да! Как разошлась! Наталья, браво! Браво, браво!
3: Такой был скромненький голосок. Вообще. Что это там? А смех какой уверенный.
2: Вообще, ничего себе. Но это крик, даже не крик души уже, а крик организма вообще.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». «Сбер» – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
13: Пароль
14: ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает.
18: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
20: Постоянная жажда и усталость могут...

0: оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Осень продолжается, друзья, в ней есть плюсы. Как говорят некоторые, я их абсолютно не вижу. Честно говоря, лето намного лучше, но здесь есть варианты, как классно провести некоторые дни. Например, друзья, напоминаю вам про фандом фест ВКонтакте. Это, значит, фестиваль поп-культуры. Там можно будет попасть на встречу с актерами, взять у них автографы, заморочиться с косплеем, если хочется поучаствовать в кавер-дэнсе. И посмотреть, послушать, как выступят Бивай, Сестренка, Кайсина, Вэй и не только они. Возрастная категория 0+. Погода. Давайте еще расскажу про столичную погоду. За окном у нас, ну что ж, в эту минуту ясно, 14 градусов. Вечером будет пасмурно, плюс 11. Ночью тоже пасмурно, там у нас плюс 8 градусов.
1: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в

0: При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 11-774-668-9840-0+.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда лифт едет с остановками. И тоже боюсь кидать пельмени в кипящую воду. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работу, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 29 сентября 2026 года. Это вторник, и сегодня у нас отмечается Всемирный день сердца. Когда сердце есть, это, конечно, уже хорошо. День осеннего одиночества, день печенья, день отоларинголога. День идущего к реке, вот того самого, которому этот мир абсолютно понятен. Мир понятен ему уже 11 лет. Ну и мы, так сказать, его верные почитатели, идем где-то за спиной. Так, день кукурузы в Мексике. И еще сегодня Евфимия Прихвальная. Птичье голошение, птичья костка. О чем это понятие не имею, но о чем-то, наверное, очень хорошем. Так, ну еще сегодня день детских запретов. Мы про детские запреты уже как-то говорили. Да, в принципе, мы уже про любые запреты говорили. Но сегодня самое время вспомнить следующее. Что вам запрещают, а вы все равно делаете. Вот все равно. Всем, как говорится, назло буду делать и делаю. Вот я, например, пить кофе в студии. Запрещают пить кофе в студии, но, как вы слышите, да.
2: Вы вот. Прям нарываетесь.
1: Страшно. Ленинка. Я просто надеюсь, что нас не слушает начальство. Это мои... Если они спросят, я скажу, что это для шоу. Это же не по-настоящему. Ну вы что? Вы что, не понимаете законы шоу? Что мы здесь, правду рассказываем, что ли? Мы бы тогда такое тут вам рассказали. Ух! Ух! Сразу бы решился вопрос Джигана и Оксаны Самойловой. Мы тут свидетелями были разных вещей. Так, запрещают врачи, например... заниматься много спортом. Ну, тут случай, когда я с ними не спорю. Вот. Ну, а вы, Дмитрий?
2: Ты знаешь, я постоянно слышу замечания по поводу нельзя есть из общей кастрюли или из салатницы. Вот положи себе салат в тарелку и вот оттуда ешь. Да. Запрещают постоянно, но я категорически
1: не решаю. Как-то вкуснее вот из общака, да?
2: Вот, да?
1: Вот вы знаете, между прочим, мы потеряли какие-то важные вещи. Помните, в детстве у нас яишенку прямо на сковородочке и на стол, или жареную картошечку, или, знаете, картошечка жареная, сверху яишенка, и все это тоже вот как-то вот так вот раз, и все едят из одной от этой вот сковородки. Это было как-то, вот понимаете, семейно очень, по-семейному, или так вот пельмеши тоже вот так вот навалят, да, и тоже все себе там по одной. Как-то и посуды меньше тратилось, вот, воду экономили, да, потом удивляемся. Ну, в общем, сами понимаете, тогда не было вот этих вот всех ваших чистящих средств, которые одна капелька и уже куча пены, там не намойся. Вот, поэтому и ели из одного фактически всего. Но это была какая-то семейная такая история. В общем, друзья, что вам запрещают, а вы все равно делаете, обязательно пишите.
2: В группе Радио ДФМ в Максе пишите также на номер 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем!
1: А что это мы кнопку не нажали? А, вот.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
3: Pago.
0: On DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что у нас сегодня по лунному календарю. 18.22, буквально через несколько минут, стартует 19-й лунный день. И уже следующие лунные сутки будет вместе с нами. В этот день воздух может быть заряжен отрицательной энергетикой. День, вообще-то говоря, честно говоря, поганый. Ну, прямо вот символ его паук, сами понимаете. Кто боится пауков? Ну, я вот не боюсь, например. Но тут может оказаться, что вы сами и есть паук. Так, несчастье может расставлять свои сети. Люди оказывают друг на друга плохое влияние. Лучше сегодня ни с кем не знакомиться, так как общение будет тяжелым. Возможно, вы попадете под влияние или давление своего нового знакомого. Особенно следует избегать людей, которые, ну, скажем так, громко, слишком активно веселятся, если вы понимаете, о чем мы. Лучше сегодня только вот компот, чай, кофе. Понимаете, да? Это очень и очень важно. То есть сегодня важно экономить силы, держать свое тело в чистоте, не только физиологическое, но и астральное. Оставайтесь в одиночестве, посвятите время очистке души, мыслей, совести или квартиры. Кстати, можно убраться. Опять. Мы же недавно убирались. Что-то, да, ну, вроде. Что-то мы зачастили с этим. Но с другой стороны, вот видите, каждый день, если мы из радиоприемника будем вам говорить: иди уберись в своей комнате, может быть, кто-нибудь и уберется. Мы сделаем важную часть родительской функции за вас.
2: Выходные меньше дел.
1: Да. Сегодня любая мелочь, случайно оброненное слово могут послужить причиной для ссоры, поэтому будьте внимательны и осторожны. Следите за тем, что вы говорите, как и почему. Также в любви лучше свести общение с окружающим им к минимуму. Да, даже самыми близкими. Сегодня легко, в общем-то, быть спровоцированным или самостоятельно кого-то невольно даже спровоцировать. Выяснять отношения не рекомендуется, вы только сильнее запутаетесь. Сегодня люди обращаются с вами так же, как вы обращаетесь с ними. Ну так должно же быть все хорошо тогда. Да? Поэтому будьте осторожны, выбирайте слова, не делайте глупостей. Лучше провести дома или на природе, отключив телефон. Будьте внимательны к своим родственникам и возлюбленным. Я не понимаю, нам внимательным или телефон отключите? Как-то оно, знаешь, вот прямо непонятно. То туда, то сюда. В общем, говорят, что надо пережить этот день без конфликтов. В общем, если у вас какие-то натянутые отношения, я так это понимаю, то лучше отключайте телефон. Но с другой стороны, если у вас натянутые отношения, а вы еще и телефон отключите, я не знаю, что с вами будет. Поэтому тут, как говорится, только сесть в уголок, прикинуться ветошью и не обострять. Не обострять!

А чего там вам запрещают, а вы все равно делаете? Вот очень интересно узнать. И, конечно же, первое сообщение по нашей теме мы прямо сейчас озвучим. Мне запрещают сербать, чавкать, пить чай, не вынимая ложку из стакана. Я все это прекрасно делаю. Мне нормально, кайфово и главное. Запрещают ложиться после 23:00. Целую нотацию читают теща, а у меня вся жизнь в это время только начинается.

0: начинается. Еще чихать громко запрещаю. Типа надо это как-то делать тихо, как будто я могу это контролировать. Я люблю громко, с раскатом. Еще так, чтобы все, как говорится, пространство содрогнулось от того, как я это сделал. Запрещают выкидывать банки, их потом бабуле надо привезти. Я выкидываю потихо, а то потом тащить их еще на другой конец города, как груженный осел, гремя стеклотарой.
1: Жена запрещает ночью есть, а я все равно это делаю. Такое есть сообщение. Евгений написал, что ей запрещают брать собаку в кровать. Она вот безвольно разрешает своему питомцу спать рядом.
0: Мне, не знаю, почему многим вообще запрещают есть горячий хлеб. Ну, как от горяченького добра отказаться? Смотрите, с горячим хлебом такая история. Нельзя есть, по-моему, насколько я помню, именно белый горячий хлеб. Вот именно этот мягкий. Потому что чего-то там заворот кишок у вас может быть. Вот. Говорили, чего-то это вредно, чего-то там как-то слипается. Ну, в общем, на всякий случай вы не ешьте.
1: Слипается вот. От другого, обычно говорят.
0: Вот, ну, от того как раз и не слипается. А вот от этого вроде как слипается. А еще запрещают есть сладкое перед едой. Но кто это не нарушал, назовите мне таких людей, все равно когда-то да было. Так, еще, значит, а зачем столько еды, если останется? Зачем ты две взял? Вдруг все, ну, в общем, перепьют. А если что, перепьют молока, естественно, имеется в виду, друзья, вот не подумайте. А если что, где можно прилечь? Давайте пораньше расходиться, пока автобусы ходят. Я с большим интересом прочитала это, но не очень понимаю, а к чему вообще?
1: Видимо, отдыхать запрещают. Как-то, да. В общем, по мелочам набирается так.
0: Да. Значит, друзья, давайте Дмитрия еще послушаем.
1: Да, запретила себе ложиться спать поздно, написала Екатерина, но все равно ложится. Вот сама себе запретила и сама свои запреты нарушают. И запрещают покупать разные штучки для дома, там вазочки, коробочки, свечечки. Ну вот не могу себя удержать от этого.
0: А мы, друзья, ничего запрещать вам не хотим. Мы только разрешаем. Разрешаем позвонить нам прямо сейчас, чтобы выиграть у нас суперстильную, эффектную, я бы даже сказала, кружку DFM. Не какая-то ерунда. Понимаете, какая-то... сама себе хотела бы такую кружку. Вот у меня нет, а у вас будет. От души буквально отрываю. Вот, Дмитрий, напомните, куда звонить.
1: Да не сдерживайте себя. Набирайте 8-495-956-101-2.

0: Вика и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: За 1000 километров от нас находится Алексей в городе Белорецк. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Мы очень рады вас приветствовать, конечно. Есть что-то такое, что вам запрещают, а вы все равно делаете?
2: В смысле?
0: Ну вот просто вам запрещают кто-нибудь, не знаю, близкие, запрещают делать, а вы делаете все равно.
2: Ну, может быть, запрещают что-то, но стараюсь делать.
0: Стараюсь, собственно, не делать, если запрещают. Правильно я понимаю?
2: Ну, как говорится, пословица. Ветер дует, караван идет.
0: Хорошо. Пусть ваш караван идет к победе. Мы прямо сейчас, собственно, будем задавать вам вопрос. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что существует сорт розы без шипов?
2: Правда.
0: Правда, что танец Макарена дословно переводится как «вертеть пупком»?
2: Нет.
0: Правда, что тугрик – это валюта в Монголии?
2: Нет.
0: Правда, что клейкую ленту скотч изобрел Ричард Скотч?
2: Может быть, да.
0: Правда, что фламинго не может стоять на одной ноге?

0: Нет, неправда.
1: То есть слово «нет». Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Let's go.
2: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Проходной балл, между прочим, Алексей. Поздравляем вас.
0: Ура!
1: Не совсем уж, конечно, первое место у вас, да. Но такая хорошая твердая серединочка, за которую дают подарок. Дают ту самую кружку, о которой мы говорили до этого. Поэтому поздравляем. Считайте, что ваш чай уже там налит. Ну и, конечно же, помимо всего остального, мы, во-первых, прочитаем ответы, а во-вторых, подарим вам еще время эфирное. Правда, что существует сорт розы без шипов? Да, правда, что танец макарена дословно переводится как «вертеть пупком» – нет. Правда, что тугрик – это валюта в Монголии – да. Правда, что клейкую ленту скотч изобрел Ричард Скотч – нет. И правда, что фламинго не может стоять на одной ноге – нет, конечно, может. И, естественно, 10 секунд на все ваши приветы уже пошли.
0: Так, дорогие пилоты Российской Федерации, особенно военная авиация, поздравляю всех с прошедшим днем ВВС.
1: Ура!
0: Всего-всего вам хорошего. Мы, ребята, элита.
1: Да, тут даже, кстати, и не поспоришь. Вот, между прочим,
0: точно.
1: Вот, между прочим, как вы думаете вообще, вот, ну, это сильно опасно с парашюта прыгать?
0: Во-первых, это очень страшно. А во-вторых, ну, определенная степень риска есть.
1: Вот мне подарили однажды сертификат на прыжок с парашюта. Как вы думаете, я много ругалась матом на этих людей?
0: Я не знаю, как вы ругались или нет, но если это один прыжок, ничего страшного. Второй прыжок вам будет гораздо-гораздо страшнее.
3: Да, главное, ну, чтобы была вторая попытка.
1: Знаете, я и на первый не решилась. И спасибо тем, так сказать, людям, которые входят в положение и отдают за сертификаты деньги. Давайте еще раз поаплодируем Алексею.
3: Вы большой молодец.
0: Ура, ура, ура, ура.
1: Ура!
0: Всем хорошего настроения. До свидания.
2: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
2: В «Ленте».
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. «Точка банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.

0: 2015-го.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: конечно же, мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вам запрещают, а вы все равно делаете?
0: Нам всем нарушать правила ПДД запрещают, да? Но иногда, извините, получается так, особенно когда мало парковочных мест. Ну, тут даже не знаю, что и сказать, друзья. Тут уж понятно все. Вот, например, вот такой вот запрет мне более близок, например. Вот Андрей пишет, жена запрещает есть непомытые фрукты или овощи. А я не понимаю, оно же на земле только что вот лежало или на дереве росло. Зачем мыть яблоко с дерева? Слушайте, мне тоже недавно просто совсем моя вот тетушка объясняла, что нужно обязательно мыть, потому что, во-первых, мало ли чем опрыскивают, мало ли что там, она говорит, с самолетов летит. В общем, там столько всего было. Ну, я ела, ничего со мной не случилось.
1: Есть альтернативное мнение. Каждая соринка – это витаминка.
0: Вот, иммунитет. Понимаете, иммунитет же должен работать. Они хотят все сделать каким-то кристально чистым, фактически без единой бактерии. А как тогда будет работать иммунитет? А никак. Потому что иммунным клеткам по вот этой вот магической истории необходимо сопротивление. Угу. Необходимо что-то плохое для того, чтобы они включились в работу и не расслаблялись сильно. А так, если, извините меня, вы будете жить, знаете, в стерильных условиях, то тогда ваш иммунитет расслабится, и вы от каждого чиха буквально все.
1: Более того, организму иногда требуется очистка. Естественная. Если грязь попадает, то организм, если это действительно вредит, выведет
0: все. Дмитрий, давайте, вот я понимаю, что сейчас, кстати, я хотела вам как раз прочитать, наверняка это про вас. Есть тут новость пришла, что мужчины инфантильные чаще других проводят время в туалете дольше.
1: Я подтверждаю этот факт. А
0: они там прячутся. Написано, да, что они там прячутся, и что они таким образом отлынивают от своих домашних обязанностей. Вот я как раз хотела у вас спросить, Дмитрий, не замечаете ли вы в себе этот момент?
1: Да это идеальное место, чтобы спокойно провести время в доме, где кроме тебя еще находится толпа людей. Да. Не только людей, но и всяких там животных, обязанностей. И не только обязанностей.
0: Подождите, животные могут пойти с вами. Это как минимум. Посидеть, как говорится, отдохнуть тоже от всяких разных там своих историй.
1: Поэтому, да, если там еще хорошо ловит Wi-Fi, так прекрасно.
0: Ну, то есть вы все-таки признаете, что вы там не просто так долго...
1: Конечно, а зачем вообще обманывать себя, в конце концов?
0: Ну, да, действительно. И всех наших слушателей.
1: Иногда думаешь, действительно, захвачу телефончик, да и проведу там спокойно несколько минут. Всегда, да, может, занят.
0: А потом мы удивляемся, откуда геморрой. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро с вами продолжим обсуждать эту тему. Что вам запрещают, вы все равно делаете. Не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Вот прям как на духу. Мы с удовольствием примем ваши ответы.
1: Группа ВКонтакте, номер 965-115-515, приложение Radio DFM. It's showtime. Погода!

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Погода.
1: О погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве, облачно, без существенных осадков пока. Температура воздуха вечером 14-10, ночью 8-7, завтра обещают до 16 градусов тепла. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, влажность 78%, давление 762 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 13 градусов со знаком «плюс».
2: Реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар.

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

дорогие друзья, давайте поаплодируем всем, кто вместе с нами встречает, точнее, провожает, нет, встречает, провожает день, встречает вечер. Ну и, соответственно, все это

0: во вторник. Ну и, друзья, мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вам запрещают, а вы все равно делаете?
0: Значит, мне запрещают ездить быстро. Требуют, чтобы было все аккуратно. Запрещают придумывать постоянно новые обзывательства ленивому 18-летнему ребенку. Также запрещают чистить, по-моему, аккуратно рыбку перед телевизором. Знаете, я тоже не понимаю. Я вот очень аккуратно стараюсь есть печенье в постели. То есть я ем аккуратно, я никому не мешаю. Вот. Я ем на своей стороне, ведь давайте не будем врать. У каждого в кровати есть своя сторона и чужая сторона, даже если кровать общая. Я на своей стороне могу делать все, что хочу. Захочу рыбу буду есть, захочу печенье. Ну, теперь вы понимаете, почему мне удобнее жить одной? Вот, потому что вот эта моя схема оказалась нерабочей. Я вам честно говорю, очень все ругаются. Опять ты здесь со своими крошками. Главное, мне не мешает. А это что за принцессы на горошине? Я понять не могу.
1: Вот именно что.
0: То есть, по идее, это вообще-то девушка должна вот чувствовать вот такие мелочи, как крошки из печенья. А когда мужчина начинает, ой, такой, что-то изнеженный он какой-то. Подкрашенный вечно, одним словом. Ну, в общем, ладно. Запрещают втихую угощать своего песика колбаской. Ой, да, эти глаза напротив. Ну, там невозможно устоять, потому что там вся мольба такая. Вот просто абсолютно все в этих глазах. Мне запрещают, но все равно запрещаю. Какая-то сложная схема. И вот Владимир написал поганое сообщение, мне оно не нравится. Вот, ну, написал, прочитаем, а чего уж. Жена запрещает заводить любовницу. Но если учитывать, что наша тема звучит, что вам запрещают, вы все равно делаете, то тут уже ай-яй-яй получается, ай-яюшки. Вот, да. Ну, и, конечно же, друзья, вот Дарья написала, запрещаю себе лениться. Вот здесь я не согласна. Нужно все-таки давать себе волю в этом вопросе. Потому что, ну, а почему нет? Кто сказал, что все время нужно трудиться? Кто так сказал? О мысли, о медитации, о разгрузке вашего физиологического состояния. Это все необходимо делать в лени. И лень – это часть функции вашей. То есть это необходимая часть процесса. Надо, чтобы, видите, все вот эти вот ваши внутри молекулы, маленькие какие-то тела, чтобы они все, ну, чтобы ничто не мешало, не было никакого сопротивления. Вы лежите, они двигаетесь, понимаете, да? Им же тоже надо поработать. Вот когда вы лежите, они трудятся. Так, ну что, Дмитрий, в ближайшее время мы продолжим обсуждать эту тему и напомним координаты.
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, номер 965-115-5-115.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня расскажем подробно прямо сейчас. И сегодня у нас стартанул уже 19-й лунный день. Вот буквально 18-23. День, на самом деле, достаточно тяжелый. И один из самых коварных дней цикла считается. Луна сегодня активирует темные стороны подсознания и проверяет вас на прочность. Что ни в коем случае нельзя делать 19-й лунный день. Заключать важные контракты. В них обязательно будут скрытые пункты, подводные камни. Поэтому будьте внимательно, осторожны. Даже если что-то подписали, проверяйте 1000 раз. Заводить новые знакомства в этот период тоже не рекомендуется. Люди, пришедшие сегодня, могут оказаться не теми, кем показывали себя. Брать и давать деньги в долг в этот период ни в коем случае нельзя. Вы рискуете попасть в финансовую паутину позже, то есть энергетически встать в кабальную историю. Ну, то есть вот чисто вот энергетически, не как-то где-то что-то, а именно, ну, как бы попасть в такой круг, когда вы постоянно будете давать деньги, забирать, давать, забирать, ну, в общем, туда-сюда. Проявлять гордыню, высокомерию в этот период тоже ни в коем случае нельзя, да и вообще, честно говоря, не очень хорошо. Ну и употреблять алкоголь, на всякий случай напомним, ни в коем случае нельзя. Даже бокал какого-нибудь одного напитка сегодня открывает ворота для астральной грязи, поэтому этот день обязательно проведите в максимальной трезвости. И когда я говорю максимальная трезвость, это значит, что лучше вообще от всех вредных привычек в этот период отказаться. Ну вообще лучше во все периоды отказаться, еще раз напомню, но сегодня это просто особенно важно. Что можно и нужно делать 19-й лунный день, проводить генеральную уборку, выметая пыль, выметаете все нехорошее, грязное из своей жизни. Также очень хорошо окуривать помещение полынью или можжевельником, сидеть у огня, камин, свеча, пламя сжигает негативные привязки, разрывать токсичные связи, если вы давно хотели уйти от какого-нибудь абьюзера или абьюзерши. Сегодня вот идеальное время, чтобы разорвать эту паутину. Каяться и просить прощения при этом тоже можно и нужно. Искреннее раскаяние растворяет кармические узлы. Ну и проводить день в уединении идеалити. Чем меньше контактов в этот день, тем целее ваша энергетика. Если подытожить все, что мы вам посоветовали, сегодня ни с кем не общаемся, никаких вредных привычек. Дома у свечки посидеть и можно еще убраться заодно в квартире. Ну, все, в общем.
0: Погода! On DFM!

0: on DFM.
1: Напоминаем, друзья, что вам запрещают, а вы все равно делаете. Мой муж запрещает мне тратить деньги на всякие эти маникюры, наращивание ресниц. Ну, кто же его спросит, боже мой. Я все равно делаю. А также вот Елена пишет. Муж запрещает покупать абонемент в спортзал дорогущий. Говорит, я все равно туда не хожу. И, в общем-то, он прав. Но каждый раз я думаю, нет, ну теперь-то то. Теперь точно. Теперь ходить буду. Конечно, теперь буду ходить. А все, вы что? Конечно. И опять не хожу. Ну, в общем, такой замкнутый круг. Самое главное, это самообман в этот момент. Когда вы покупаете, как будто бы вы уже ходите. Есть ощущение, что вы уже все, вы уже делаете это, даже если нет. Взрослые дети мои уже требуют, чтобы я много не работала на дачном участке. Говорят, что в магазинах всего полно, можно и недорого покупать. Но я считаю, что это и есть шикарная медитация, просто поползать по огороду. Ходить по газонам, проезжать на красный свет, переходить дорогу в неположенном месте. Иногда превышаю, иногда бросаю, иногда не выключаю. Аю-аю-аю-аю. Мне никто ничего не запрещает, я сама себе хозяйка, поэтому могу давать себе только правильные советы. Единственный совет, который могу себе дать, это вставать пораньше, а не попозже.
2: У меня есть любимая футболка, это пишет Виталий, мне запрещают ее надевать. Но на то она любимая, чтобы я нарушал этот запрет.
1: Некоторые еще, знаете, вот они не стесняются.

0: Если, например, супруга оказалась предательницей, а я считаю, что это в некоторой степени предательство, взять любимую футболку мужа, даже если она вся засаленная, порванная, ну, вообще вся ужасная, и сделать из нее тряпку. Вот. И когда они действительно видят, что из, вот из этой футболки уже тряпка, они, представьте, они все равно стирают, они все равно орут, ругаются и возвращают ее в жизнь.
1: Конечно. Я-то, кстати, обратил внимание, тут был пакет на выброс у меня дома стоял. Я как заглянул туда, а там...
0: А там все твои вещи, в принципе, да, я поняла.
1: Моя футболочка.
0: Может, это был намек просто. Так, вот, кстати, что запрещают Ирине? Писать и звонить бывшему мужу. А мне очень хочется это делать и оскорблять его. Очень хочется. Знаете, мне приятно, когда наши люди пишут по-честному. То есть, знаете, вот то, что вроде как и неудобно признаться в этом, да, но ведь эмоции, они, их надо прожить. И многие говорят, будь выше этого. Если вот он тебя предал или сделал что-то не так, уйди молча и покажи себя как... Чё? Значит так. Надо делать так, как вам будет легче. Вот если вам легче, позорьтесь до конца. Если вам нужно его до конца вот просто размотать, разматывайте. Или ее на самом деле, это бесполая история. Если вам вдруг хочется человеку написать гадость, да, в 3 часа ночи, да, в 5 утра, хочется написать, напишите. Я же говорю, все, уже терять-то нечего.
1: Действительно, бывшие, в чем все?
0: Да, ну просто вы должны прожить. Понимаете, самое главное, это прожить эти эмоции. И они всегда бывают очень отрицательные. Они не я вот, мне хотелось посмотреть на человека, который, ой, мы расстались, как чудесно, бабочки летают, все хорошо, давайте next, следующий. Ну тогда это, извините, авава, ну как это называется, летитутка, ну я не знаю, ну то есть, ну или летитут. Ну, понимаете, то есть человек явно без эмпатии, вообще он никого не любил. А если вы любили, то вы, скорее всего, проживаете отрицательные эмоции при расставании. Так проживите их, и проживите их по-честному, так, как вам это удобно, а не как кому-то удобно, и вот тем более вот этим вот советчикам, которые, знаете, главное, когда у них что-то происходит, они ноют и рыдают еще хуже, чем вы это делали. А когда, главное, советовать надо, такие все умные, всем так легко оказывается. Ой, что ты его не бросишь? Ой, что ты так делаешь? Ой, нафиг он тебе нужен? Ну вот честное слово, прям тошнит. Ой, извиняюсь. Ну, в общем, я что, где-то не права?
1: Права, точку надо ставить.
0: Ой, обожаю, когда со мной согласны.

0: ну что, друзья, если вы не знаете, что сегодня вечером приготовить, купите скумбрию. Все. А мы вам несколько интересных фактов подкинем. Прямо сейчас узнаем чего-нибудь новенького. Надо выяснить, как, что, почему в этом мире происходит. Вдруг что-нибудь для вас тоже будет открытием. Поехали. Значит, обмен веществ ускорится на 24%, если выпить утром 0,5 литров воды. Прям залпом.
1: Два стакана, раз.
0: И все. Кошки породы мейн-кун обожают плавать. Ученые выяснили, что спать без одежды полезно для здоровья и самооценки. Поэтому, друзья... Вон трусишки, спим голенькими. Доказано, что прием завтрака укрепляет память и повышает успеваемость в учебе. Если вы, например, трудитесь, тоже хорошо. То есть продуктивность будет повышена. Мытье полов в течение 20 минут сжигает более 200 калорий. Ну его нафиг. Ну, ладно, не, я это не говорила.
1: Ну, 20 минут очень
0: долго. Ну, 20 минут, значит, что-то мыть-то 20 минут. Че, швабру не купить, я не знаю. Вот по старинке, что ли, ползать? Ну, такое. Так, древние римляне считались официально женатыми после поцелуя. Ой, боже. Ой, страшно представить. Ну ладно, не будем об этом. Сколько мужей, в смысле, приходит-то еще. А две собаки в одном доме у китайцев считаются плохой приметой. Надо сразу брать три. А в Тунисе жених перед свадьбой обязан подарить невесте белые тапочки. Вот видите, как

0: бывает. Вот, кстати, например, в некоторых странах два цветка это на счастье дарят, а три наоборот. Ну, то есть вот, например, как у нас на могилку. Два. Да, два кладут. А три, наоборот, правильно. То есть вообще в разных традициях и у разных национальностей очень по-разному все. Поэтому если вдруг мужчина подарил вам две гвоздички, это в любой... Понимаете, это вот это международный язык того, что вы со жлобом. Международный язык.
1: Ну, а если белые тапочки принес подарок?
0: Ну, смотря какие. Подожди, смотря какие. Если, конечно, те, которые идут бесплатно где-нибудь в отеле, то это тоже на международном языке называется жлоб. А если какие-нибудь там, знаешь, со стразами, ну, то есть там с натуральным мехом.
1: С каблуком.
0: С каблучком небольшим, то это, извините, уже пусть несет. Так, с биологической точки зрения, ногти – это чешуя. Самые крупные существа на Земле – вегетарианцы. И, значит, в Австралии в метро ходят двухэтажные вагоны. Ой, они теперь уже только не ходят. Нашли чем удивляться. Так, ну и еще вот в Швеции запрещено тренироваться в бикини и облегающем. Нужно ходить в этом, ну... Ну,
1: закрытых,
0: короче,
1: в купальниках.
0: Не в купальниках вообще, а надо ходить в этих в спортивных костюмах, чтобы, понимаешь, чтобы сексуализация никакая не проходила в спортивном клубе, чтобы люди о труде думали, о том, как бы себе там подкачать что-то, а не когда они, бедняжечки, качаются, а у них там все, ну, в общем, ты понимаешь.
1: Раскачивается.
0: Да. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас заберет наш подарок. On DFM.
2: DFM. Реклама. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
9: Люблю его так сильно.
11: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру.

0: социальным исследованиям ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-948-54-58.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет самое ценное, что у нас есть, а это наша суперкрутая фирменная кружка DFM. Вот, пожалуйста, по теме.
1: Что вам запрещают, а вы все равно делаете? Вот муж запрещает резать яблоко в оливье, но готовлю все я, а не он.
0: Тоже тут некоторым суп запрещают готовить с луком, но научились уже шаманить так, что никто даже не верит, что там он есть. Сладкое ешь, шоколадки, пироженки, халву запрещаю себе сама, но все равно ем. А мне уже давно никто ничего не запрещает, но это на сегодня, кстати, тоже популярный ответ. Значит, уймись, тебе не 17 лет, хватит скакать. Я, знаете, все равно продолжаю скакать. Скачу, ух, прям под скоками. Давно прыгал с подскоками, кстати. Это так весело. Вы знаете, вот мы в детстве все очень любили, вообще не просто не любили просто ходить, мы любили подскоками. Вот. И я тут недавно попрыгала подскоками, такое ощущение, что ты летишь. И вот-вот лицом в асфальт прилетишь. Но на самом деле, как будто бы ощущение полета возникает. Мне кажется, зря мы перестали ходить подскоками. Надо возвращать эту историю.
1: А резиновые сапоги? Купите, лужи мерить.
0: А вот, извините, пройти по луже, а если еще она немножечко так уже немножко подзастыла, так вот так вот такой хруст приятный вот этого мягкого льда, только-только сформированного. Это же чудесно, друзья. Вот, есть же какие-то вещи, которые должны быть вечные. Правильно? Правильно.
1: Которые не запрещают, пока что.
0: Да. Значит, что еще? Мне мой муж запрещает покупать новые платья. Говорит, что их так много, что уже просто невозможно открывать шкаф. Но я, конечно, все равно покупаю. Кто же, опять же, его спросит? Что еще?
1: У Романа настоящая семейная драма. Я все досаливаю, а жена мне запрещает. Она сама солит еду мало и бухтит. А я люблю посолонее.
0: А мне мой муж запрещает делать пирсинг или тату. Говорит, ни в коем случае. Вот. А я очень хочу, но пока не решаюсь. Но скоро решусь, пишет нам Алена. Также мне нельзя выходить из дома, предварительно не отчитавшись, куда я иду и зачем.
1: Ну, значит, иногда это полезная функция сообщить, где ты будешь, мало ли что.
0: Не, ну, в принципе, ну, конечно, наверное, не знаю. Нет, понимаете, главное, чтобы кот все знал, я считаю. Вот, или собака. Вот если они в курсе, то уже все, уже, считайте, отчитались.
1: Найдут вас, если что.
0: А то, что они не передали это мужу, ну, знаете, это, значит, плохо допрашивал. Нельзя носить юбку выше колена. Что-то это какой-то... Я не знаю, что происходит-то? Что же происходит-то? Вот, нет, ну, в принципе, конечно, зимой, например, я считаю, что и не особенно нужно носить юбку выше колена. Вот. Лучше уж попу в тепле держать. Но мне кажется, это вы сами должны себе сказать, а не кто-то другой. Хотя, когда мужчина заботится и все-таки тоже следит, чтобы вы одевались в тепле, ничего в этом плохого не вижу. Так, ну что, друзья, мы прямо сейчас будем решать, кому же отдаем подарок.
1: Мы решили, что это будет Виталий. Много сообщений в Максе нам написал. На работе ему запрещают обедать на рабочем месте, но он частенько нарушает это ограничение. Есть у него любимая футболка, и жена запрещает носить, но он любит свою и жену, и футболку. Ну, и
0: я не удивлюсь, если там или кино, или киш написано. Вот, скорее всего, или то, или то. Еще, может быть, ария. Вот почти всегда вот эти любимые футболки, они в одну сторону направлены.
1: Вот та же жена запрещает петь в машине, но когда он остается один, все равно нарушает запрет и на работе ограничен доступ к соцсетям, однако хорошие отношения с айтишником решили эту проблему.
0: Главное, друзья, чтобы никто не запрещал вам слушать DFM. Это самое для нас важное. Мы отдаем подарок.
1: Виталий, вручаем вам нашу фирменную кружку.
0: Ну и, конечно, друзья, желаем, чтобы сегодня вам все только разрешали. И самое главное,

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, временами возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 11,8, ночью 6,7. Завтра обещают до 17 градусов со знаком плюс. Ветер в переменных направлений 2-3 метра в секунду. Влажность 89%. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 13 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Близнецы.
3: Пенал. Готовьтесь к вопросам. Пс, ручка есть. День, когда всем нужна ваша помощь.
2: А я всегда думал, что это пенали. Пенал.
3: Кого пенал?
2: Кого-то, да.
3: Язык хамелеона длиннее его тела примерно в 1.5-2 раза.
2: Нормально.
3: Представь свой язык,
2: так,
3: которым ты можешь обернуться.
2: Слушай, это кому-то пригодится обязательно.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина, территория Индустриальный парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
17: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
18: Арахнит.
17: Снимите это с меня!
18: В кино с 1 октября. 18+.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание.
6: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
9: Снимите это с меня!
8: В кино с 1 октября. 18+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
15: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
0: Мы в сети. Вики

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
5: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября. 18+.
6: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября.
4: 18+.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Это радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Radio DFM.